0: Ночи, говорит Раджана Гамбоева, ведущий специалист по охране труда Управления капитального строительства.
1: Здесь можно попить кофе, горячий чай и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
0: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали недетские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
2: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
0: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
3: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. «Алмазный край». Радио без границ.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за стой. Я за тобой по песку, свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

себе. По рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Говорит Раджан Агамбоева, ведущий специалист по охране труда управления капитального строительства.
3: Здесь можно попить кофе, горячий чай и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
2: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали недетские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
4: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
2: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Наклине облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.

ты где-то там, улыбаешься, но нет ли глаз моих.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.

0: В мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накине облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
4: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накине облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсе Тун Бирмида свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинча себе бил то в сумме себе к сумме.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: алмазной столице «Полдень». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Говорит Раджана Гамбоева, ведущий специалист по охране труда управления капитального строительства.
2: Здесь можно попить кофе, горячий чай, и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
1: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали не детские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
3: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
1: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: «Алмазный край».
9: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
8: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
10: «Алмазный край». «Алмазный край».

0: 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: «Алмазный край».
1: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
1: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
2: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
1: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
2: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
1: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
8: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
9: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Говорит Раджан Агамбоева, ведущий специалист по охране труда управления капитального строительства.
3: Здесь можно попить кофе, горячий чай, и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
2: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали недетские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
4: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
2: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».

странно, что в глазах других со стороны.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе знать.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
6: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
6: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
0: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
7: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

край. Мы с вами с 2000 года.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану.

0: Ану возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Говорит Раджана Гамбоева, ведущий специалист по охране труда управления капитального строительства.
1: Здесь можно попить кофе, горячий чай и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
0: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали не детские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
2: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
0: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: «Алмазный край». Радио без границ.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
0: Foxbox. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950.

0: 50 492 46 01.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
4: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
5: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
5: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершают самый масштабный ремонт городской дороги. Школьники из двух поселков приехали в Мирный за паспортами. Кадеты Чернышевского приняли знамя первой якутской военной школы. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
5: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
1: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
5: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
1: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
5: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
3: Рекламная служба «Радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном завершают самый масштабный ремонт городской дороги. Школьники из двух поселков приехали в Мирный за паспортами. Кадеты Чернышевского приняли знамя первой якутской военной школы. Теперь подробно. Шоссе 50 лет октября в Мирном преобразили. Рабочие завершают самый масштабный ремонт городской дороги в истории алмазной столицы. Укладку асфальта на шоссе начали в июле. За два месяца покрытие появилось на 2,5 километрах дороги. Позаботились и об окружающем пространстве. Дорожники заасфальтировали прилегающие автобусные карманы. В ближайшие дни сделают съезды и парковочные зоны у третьей фабрики и офиса одной из коммунальных компаний. На участке между улицами Гагарина и Амосова дорогу расширили для удобства и безопасности движения. А работы спонсировали «Алроса» в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Также деньги выделил городской бюджет. Далее. Школьники из Светлого и Чернышевского приехали в алмазную столицу не на экскурсию, а за главным документом жизни. В честь Дня государственности Якутии паспорта российского гражданина получили 10 ребят. Документы школьникам вручили заместитель главы Мирнинского района по патриотическому воспитанию Ришат Аюпов и начальник районного отдела МВД Сергей Дагатарь. Продолжит Роман Филиппов, ученик школы номер 15 поселка Светлый.
3: Ну, это, во-первых, путь во взрослую жизнь. Самый первый и почти самый главный путь во взрослую жизнь. Для меня это очень многого значит. И мне было очень волнительно, когда я получал его.
2: Вместе с паспортом школьники получили экземпляр Конституции России, обложку для нового документа и значок «Движение первых» Всероссийского сообщества детей и молодежи. Следующее торжественное вручение паспортов в Мирнинском районе проведут ко Дню народного единства. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке,

0: остановке необходимо обратиться в районный комитет молодежи по телефону 497-71. И еще одна новость. Поселок Чернышевский стал очередной точкой республиканской эстафеты, посвященной столетию военного образования в Якутии. Реплику знамени Якутской военной школы передали кадетам школы-интерната имени Героя России Геннадия Трушева. Якутская военная школа существует с 30 сентября 1926 года. В этот же день, только в 2022 году, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Кадеты почтили память военнослужащих минутой молчания. Следующей точкой эстафеты станет Ленский район. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край». Радио без границ.
6: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
4: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-8005. 8-914-252-8005.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

обвал огнями спину ветра. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой в топках. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а то, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя средь городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то,

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном завершают самый масштабный ремонт городской дороги. Школьники из двух поселков приехали в Мирный за паспортами. Кадеты Чернышевского приняли знамя первой якутской военной школы. Теперь подробно. Шоссе 50 лет октября в Мирном преобразили. Рабочие завершают самый масштабный ремонт городской дороги в истории алмазной столицы. Укладку асфальта на шоссе начали в июле. За два месяца покрытие появилось на 2,5 километрах дороги. Позаботились и об окружающем пространстве. Дорожники заасфальтировали прилегающие автобусные карманы. В ближайшие дни сделают съезды и парковочные зоны у третьей фабрики и офиса одной из коммунальных компаний. На участке между улицами Гагарина и Амосова дорогу расширили для удобства и безопасности движения. Работы спонсировали «Алроса» в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Также деньги выделил городской бюджет. Далее. Школьники из Светлого и Чернышевского приехали в алмазную столицу не на экскурсию, а за главным документом жизни. В честь Дня государственности Якутии паспорта российского гражданина получили 10 ребят. Документы школьникам вручили заместитель главы Мирнинского района по патриотическому воспитанию Ришат Аюпов и начальник районного отдела МВД Сергей Дагатарь. Продолжит Роман Филиппов, ученик школы номер 15 поселка Светлый.
3: Ну, это, во-первых, путь во взрослую жизнь. Самый первый и почти самый главный путь во взрослую жизнь. Для меня это очень многого значит. И мне было очень волнительно, когда я получал его.
2: Вместе с паспортом школьники получили экземпляр Конституции России, обложку для нового документа и значок «Движение первых» Всероссийского сообщества детей и молодежи. Следующее торжественное вручение паспортов в Мирнинском районе проведут ко Дню народного единства. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо обратиться в районный комитет молодежи по телефону 497-71. И еще одна новость. Поселок Чернышевский стал очередной точкой республиканской эстафеты, посвященной столетию военного образования в Якутии. Реплику знамени Якутской военной школы передали кадетам школы-интерната имени Героя России Геннадия Трушева. Якутская военная школа существует с 30 сентября 1926 года. В этот же день, только в 2022 году, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Кадеты почтили память военнослужащих минутой молчания.

0: Следующей точкой эстафеты станет Ленский район. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: Вы слушаете повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире «Алмазный край». У нас сегодня особенный разговор. А вы, дорогие наши слушатели, зрители, помните ли свой первый паспорт? Красная корочка, фотография, ну, скажем так, прямо не всегда удачная, но тем не менее, какие это были ощущения, что ты теперь не просто школьник, ты теперь гражданин. В Мирном прошло торжественное вручение паспортов юным жителям нашего района. Это событие, которое для каждого молодого человека означает новый этап, начало взрослой самостоятельной жизни. Сегодня у нас в гостях Елизавета Гомер, председатель Мирнинского райкомитета молодежи, и Эржен Халударова, в РИО начальника отдела по вопросам миграции МВД России по Мирнинскому району. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Спасибо, что пришли. Давайте начнем с самого главного. Елизавета, эта церемония, она ведь проходит давно в районе. Как она вообще появилась? Как давно торжественное вручение происходит именно в администрации? Расскажите немножечко поподробнее.
8: Добрый день еще раз. Сама церемония вручения паспортов проходит с 2012 года, может быть, и ранее проходила, но порядок как таковой, который сейчас применяется, введен с 2012 года, с января. Я думаю, что первое мероприятие было приурочено к Дню Мирнинского района, и, собственно, ежемесячно, по крайней мере, согласно порядку, было установлено, что мы приглашаем ребят на торжественное вручение паспортов ежемесячно. И все это проходит в торжественной обстановке с привлечением гостей, родителей, обязательно с представителями администрации района и, конечно же, начальника отдела МВД. Ну вот сегодня, например, Сергей Петрович присутствовал, Дагатарь, который дает напутствие детям о том, что у них сейчас не только права, но и обязанности согласно нашей Конституции Российской Федерации.
6: Отлично. Ну, на этом мы остановимся немножечко попозже. А вот мне интересно узнать, какие-то новшества вводятся на протяжении стольких лет?
8: На самом деле, несмотря на то, что последние 4 года данная акция, да, потому что назовем все-таки ее акцией, она является всероссийской, проходит под эгидой движения первых, и она особо не поменялась с того момента. Мы точно так же ее, как и вот сегодня, приурочили к празднованию государственного праздника, точнее, Республики Саха-Якутия. И раньше оно точно в таком же порядке проходило. Собственно, она не поменялась, но вот ее значение, оно расширилось, и теперь это проверяется, даже можно сказать, потому что установлены квоты на наш район, и это больше 300 человек.
6: Вот как раз-таки о статистике. Сколько ребят получили паспорта в этом году, и что за школьники? Как их выбирали вообще? Может быть, чем-то они отличились? Почему именно они?
8: На самом деле мы рады всем. Вот я сейчас приглашаю тех, кто даже получил, но не знал, например, про эту акцию, к следующему мероприятию. Оно пройдет через месяц, будет приурочено к Дню народного единства, который пройдет 4 ноября. Мы где-то вот плюс-минус один день, да, чтобы не задействовать выходной день. И приглашаем всех, всех желающих, тех, кто получил в ближайшее время паспорт и хотел бы зафиксировать в торжественной обстановке этот знаменательный день. И, конечно же, приглашаем родителей посодействовать Может быть, кого-то нужно уговорить немножко.
6: То есть может прийти абсолютно любой желающий, а если их наберется слишком много?
8: Но у нас обычно в пределах 20, где-то от 15 до 20. Например, сегодня было 10 ребят. То есть не все хотят, не все любят публичность. Опять же, многие стесняются, уезжают в отпуск. Кто-то получает на уровне школы. У нас и на уровне школы проходят такие торжественные вручения. Ну, как видите, не так.
6: Можно подойти в администрацию, спросить, можно ли я подойду, и вы ответите, конечно, да?
8: Да, можно на уровне школы, можно при получении паспорта
7: в отделе по МФЦ,
8: по вопросам миграции. Да. Либо можно через движение первых в районный комитет молодежи, 105-й кабинет. Вообще, мне кажется, что можно оставить номер рабочий. Он у меня.
6: Сложится уже, например.
8: Да.
6: Здорово, когда первый паспорт становится еще таким признанием, наверное, то, что приглашают официально на такое вручение, да? Вы, наверное, стараетесь сделать так, чтобы этот день запомнился на всю жизнь. А что ребята получают вместе с паспортом, когда приходят в администрацию? Есть ли какие-то дополнительные подарки или бонусы новоиспеченным гражданам?
8: На самом деле, вот вручение таких небольших подарков, сувениров, оно было еще вот того самого 2012 года, всегда вручался значок. Тогда это был значок Союза молодежи. Вы же понимаете, да, что ребенок, которому исполняется 14 лет, он становится молодежью Мирнинского района. И вот мы их как бы таким вот образом приглашали в Союз молодежи Мирнинского района. Сейчас значок вручается движение первых, потому что мы их также всех приглашаем вступить в движение первых, активно принимать участие в мероприятиях Мирнинского района, мероприятиях школы, города, опять же, или поселения, в котором они проживают. Также обложка для паспорта. Она тогда, это была обложка символикой, опять же, районного комитета молодежи, либо администрации Мирнинского района. И сейчас это «Мы граждане России» акция, да, и, соответственно, обложка носит именно эту символику. И третий – это документ, наш главный закон, Конституция Российской Федерации. Каждый ребенок получает ее и, вот, так скажем, имеет возможность изучить его, ознакомиться.
6: Интересно. Я, насколько знаю, также у ребят после вот этой официальной части была возможность пообщаться с представителями администрации, да, еще с представителями разных ведомств. О чем ребята спрашивали? Какие темы сейчас интересуют молодежь?
8: Обычно это до церемонии, то есть наши руководители, они приходят заранее, и когда, так скажем, мы ждем опоздавших ребят, либо родителей, ну, в принципе, мы всегда начинаем вовремя, стараемся, то вот это время есть возможность пообщаться. Обычно руководители спрашивают ребят, куда они ходят, какие секции посещают, чем увлекаются, о чем мечтают. Ребята в основном стесняются, не все задают вопросы. Вот обычно в таком ритме проходит.
6: Интересно. Ну что ж, я предлагаю теперь поговорить о не менее важном, о том, что написано между строк этого красного документа, потому что паспорт – это не только права, но это еще и ответственность. Ржина Андреевна, к вам вопросы. Вы каждый день сталкиваетесь с тем, как люди относятся к своему паспорту, и это не всегда добросовестное или легкомысленное, к сожалению, отношение. С какого момента у подростка появляется ответственность за паспорт? Получается, что в 14 лет это уже личная его ответственность?
7: Верно. Гражданин, получая паспорт 14 лет, несет полную личную ответственность за его хранение и использование. Обязательно.
6: Угу. Звучит прямо как настоящий взрослый шаг.
7: Да, конечно.
6: И, наверное, первая мысль у подростка. А что будет, если я что-то не так сделаю? Какие сроки замены возможны?
7: Паспорт у нас подлежит замене при достижении возраста 20-45-летнего возраста, также изменение персональных данных, фамилии, имя, да, даже пола, внешности. Да.
6: Даже такое?
7: Даже пола, все верно. Они подлежат замене паспорта при наступлении 90 дней.
6: Угу, интересно. А если паспорт потерян или вдруг случилась такая неприятность, что его украли, что нужно делать в такие моменты в первую очередь?
7: В первую очередь нужно незамедлительно обратиться в органы полиции либо в территориальные органы, написать заявление об утере либо краже паспорта. Вам выдадут талон уведомления, что у вас приняты документы, и также сразу нужно будет идти к нам в отдел по вопросам миграции, написать заявление, оплатить госпошлину в размере 1500 рублей, и ваш паспорт будет готов в течение 5 рабочих дней.
6: Интересно, это очень такая важная и спокойная, самая главная инструкция, чтобы детки не паниковали. Да, и последний вопрос, который волнует, мне кажется, и подростков, и их родителей, кто впервые сталкивается с их воспитанием. Вот получил ребенок паспорт в 14 лет. Что реально меняется в его правах? Что он теперь может делать сам? Все, чего еще нельзя ему делать самостоятельно? Где вот эта тонкая грань? Где за него ответственны еще родители продолжают быть?
7: Ответственные родители, конечно, всегда несут до достижения 18-летнего возраста, это всегда было, но при достижении 14 лет ребенок может самостоятельно заключить трудовой договор, но на неполный рабочий день и свободное от учебы время, и, соответственно, распоряжаться этими доходами, заработной платой, сам уже полностью ей владеет, стипендией, и также огромный плюс – это авторские права. То есть он может запатентировать, грубо говоря, и получать от этого доходы. Этими доходами распоряжается лично он.
6: Это прям мотивация, мне кажется.
7: Да, да. Думаю, в мирном у нас очень много творческих людей, конечно, поэтому они могут воспользоваться данной услугой.
6: Думаю, многие слушатели сейчас вспомнили свой первый паспорт, свою фотографию, может быть, даже проверили, а когда пора его менять.
7: Конечно, да.
6: Ну и в завершении разговора хотелось бы, наверное, пару напутственных слов самим новым гражданам и их родителям в качестве такого воспитания. Чего пожелаете?
8: Если начнем с меня, то я, как председатель районного комитета молодежи, я, конечно же, всем говорю о том, чтобы они приходили к нам со всеми своими идеями, проектами, потому что, как правильно сказала Ирина Андреевна, о том, что многие у нас люди творческие, стесняются, может быть, кто-то хочет или может рассказать об этом только тет-а-тет, поэтому мы вас ждем, желаем вам, конечно же, удачи во всех начинаниях, и если у вас нет наставника творческого или, может быть, того, кто подтолкнет, мы рады будем, если это мы будем мы. Поэтому добро пожаловать.
6: А с вашей стороны чего пожелаете?
7: Еще раз поздравляю всех граждан, которые получили паспорт сегодня впервые в такой торжественной обстановке. И напутствие всем, пожалуйста, бережно храните свой паспорт. Вы все несете полную ответственность за его сохранность. И если, не дай бог, вы забыли, когда вам нужно будет заменить паспорт, то вы в любом случае можете открыть самую крайнюю страницу, и там указаны сроки замены ваших паспортов.
6: Отлично. Мы на всякий случай напомним, что замена в 20-45 лет, а на подачу документа дается 90 дней.
7: Все верно. Дорогие после наступления возраста.
6: Дорогие наши слушатели и зрители, пожалуйста, не забывайте об этом. Ну что ж, добро пожаловать всем новым гражданам во взрослую жизнь. Она непростая, но она интересная очень. Огромное вам спасибо за такую легкую и информативную беседу. Спасибо, что пришли.
8: Спасибо вам.
7: Спасибо вам. Всего доброго.
5: Вы слушали повтор прямого эфира на радио «Алмазный край».
4: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
9: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершают самый масштабный ремонт городской дороги. Школьники из двух поселков приехали в Мирный за паспортами. Кадеты Чернышевского приняли знамя первой якутской военной школы. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
4: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
0: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
4: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Поступление грузовых шин, цепи противоскольжения, грузовых дисков. Грузовой шиномонтаж. Обращаться по адресу: город Мирный, Мухтуйская, 8Б, на объездной дороге. При покупке наших шин действует скидка на шиномонтаж. Телефон 258-08. 258-08.
0: Грузовая автостоянка уличная и теплые боксы. Суточная и долгосрочная аренда. Заключение договоров. 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Сдается в аренду склад, офис и гараж. 8-914-252-80-05. 8-914-252-80-05.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю: включи «Радио Алмазный край», и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Мимолетно и внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рука пожать это переплетение судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет. Сколько потерь я потерял.

мгновение со сверхзвуком и скоростью. Снова на репите наш плейлист. Страна увидит в ленте сам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: голос.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то, ну...

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном завершают самый масштабный ремонт городской дороги. Школьники из двух поселков приехали в Мирный за паспортами. Кадеты Чернышевского приняли знамя первой якутской военной школы. Теперь подробно. Шоссе 50 лет октября в Мирном преобразили. Рабочие завершают самый масштабный ремонт городской дороги в истории алмазной столицы. Укладку асфальта на шоссе начали в июле. За два месяца покрытие появилось на 2,5 километрах дороги. Позаботились и об окружающем пространстве. Дорожники заасфальтировали прилегающие автобусные карманы. В ближайшие дни сделают съезды и парковочные зоны у третьей фабрики и офиса одной из коммунальных компаний. На участке между улицами Гагарина и Амосова дорогу расширили для удобства и безопасности движения. Работы спонсировали «Алроса» в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Также деньги выделил городской бюджет. Далее. Школьники из Светлого и Чернышевского приехали в алмазную столицу не на экскурсию, а за главным документом жизни. В честь Дня государственности Якутии паспорта российского гражданина получили 10 ребят. Документы школьникам вручили заместитель главы Мирнинского района по патриотическому воспитанию Ришат Аюпов и начальник районного отдела МВД Сергей Дагатарь. Продолжит Роман Филиппов, ученик школы номер 15 поселка Светлый.
3: Ну, это, во-первых, путь во взрослую жизнь. Самый первый и почти самый главный путь во взрослую жизнь. Для меня это очень многого значит. И мне было очень волнительно, когда я получал его.
2: Вместе с паспортом школьники получили экземпляр Конституции России, обложку для нового документа и значок «Движение первых» Всероссийского сообщества детей и молодежи. Следующее торжественное вручение паспортов в Мирнинском районе проведут ко Дню народного единства. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо обратиться в районный комитет молодежи по телефону 497-71. И еще одна новость. Поселок Чернышевский стал очередной точкой республиканской эстафеты, посвященной столетию военного образования в Якутии. Реплику знамени Якутской военной школы передали кадетам школы-интерната имени Героя России Геннадия Трушева. Якутская военная школа существует с 30 сентября 1926 года. В этот же день, только в 2022 году, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Кадеты почтили память военнослужащих минутой молчания. Следующей точкой эстафеты станет Ленский район. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Алмазный край. Вы слушаете радио «Алмазный край».
4: Du musst gar nicht so viel sagen. Du musst gar nicht so viel reden.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Прошу, останься призраком хотя бы в моей жизни. Останься простым признаком того, что мы любили. Останься хоть немного в моей памяти, как в фильме. Останься в моей...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS-77-ООН и QS-77-ОНБИРНИМ ВЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬ СИБЕС ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЯ ОНА МАССОВАЙ КОММУНИКАЦИЯ ЛАРЕГИЛЕРГАР НАДЗОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУСПАТА И КИТНИЧЕСТЬ УБЕБИР СЛ ТОСУНЮ СУБЕКИ СУНЮГАР БИЛЕГА ПИТ.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю самым близким. Между нами сотни.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

лететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы кровь, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36.

0: что-то делаете там.
1: Короче, ты зря вообще об этом сказал, понял?
2: Да, теперь мы готовы уже, понял?

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и Кринча Субибир. Сыл, то в Сумю Субикис Нюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

в Мирном. 3. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: В твою любовь

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсеттаун и Кюсеттун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР и Берегдар надзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел Товсунюсюбекис Кюнюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

«Алмазный край». Радио без границ. В мирном 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

И придумай ему мое имя. И не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше. Раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все поступки слова.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Гороскоп.
1: Овны. Отличный период, чтобы разработать и воплотить в жизнь новые проекты. Найдите единомышленников, которые помогут вам достичь успеха. Вероятно, новые приятные знакомства. Тельцы. У тельцов на работе все будет удачно. Руководители останутся вами довольны. Вы можете получить ответы на волнующие вас вопросы. Постарайтесь не напрягаться и делать все в свое удовольствие. Близнецы. Ваш разум на этой неделе нуждается в фильтре от информационного шума. Самый надежный щит – телеграм-канал «Алмазного края». Здесь вы найдете всю актуальную информацию. Раки. Этот период сулит успех в карьере, в делах предпринимательства и уровне заработка. Но будьте готовы крутиться, как белка в колесе. Львы. Львам нужно сейчас по максимуму сосредоточиться на своем деле. Не стоит сидеть сложа руки, тогда получится многое осуществить. Вы знаете, что вам нужно делать, и не собираетесь останавливаться на достигнутом. Девы. Звезды рекомендуют провести ревизию привычек. Вредное замените на полезное и закрепите результат профилактическим осмотром в медцентре. Весы. Наступает благоприятный период для общественных мероприятий. Постарайтесь помочь тем, кто в этом нуждается. Также это отличное время для активного отдыха. Скорпионы. На этой неделе у скорпионов будет много общения, приятных встреч и новых знакомств. В вашей жизни может появиться какой-то человек, который сильно изменит ваш привычный образ жизни. Стрельцы. На этой неделе вам нужно разумно оценивать свои силы и способности. В противном случае вы можете погрязнуть в рутинных вопросах. Вероятны перемены в жизни. Козероги. На этой неделе наступает благоприятный период для обучения. Откройте для себя возможности корпоративного университета Алроса. Это вклад в ваш профессиональный рост. Водолеи. Наступает благоприятный период для всех сфер жизни. Новые знакомства и общение с нужными людьми будут иметь долгосрочные перспективы и принесут выгодные предложения. И, наконец, рыбы. Когда рабочие задачи наваливаются горой, не пытайтесь штурмовать все в одиночку. Обратитесь к наставникам, они помогут найти верное решение задачи.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гость из глубин. На берегу реки Яны в Усть-Янском районе заметили тюленя. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт Удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гость из глубин. На берегу реки Яны в Устьянском районе заметили тюленя. Теперь подробно. Строители установили 336 буронабивных свай для опор Ленского моста. Всего таких будет 920, диаметр каждый 1,5 метра. Устройство свайных оснований – один из масштабнейших этапов стройки. Им занимаются несколько машин с берега Лены и с кофердамов в ее русле. Некоторые сваи уйдут на глубину, сопоставимую с высотой 13-этажного дома, чтобы обеспечить надежную опору при прохождении льда или сейсмической активности. В недалеком будущем на буронабивных сваях возведут фундамент пилонов моста, а движение по круглогодичной переправе планируется пустить в 2029 году. Далее. Техтранспорт Удачнинского комбината уйдет на зимовку в надувной ангар. Он уместит 30 грузовых машин. Площадь сооружения – 1400 квадратных метров. Комментирует Евгений Горшков, начальник автоколонны номер 4.
2: Изначально данный ангар располагался на месторождении Верхнемунского. Руководство компании Удачинского ГОКа приняли решение перенести данный ангар на Удачинскую площадку. Это позволило не только сохранить дорогостоящее имущество, но и решить насущные проблемы основного производства.
1: Ангар закрыл потребность Удачнинского ГОКа в стояночных местах. Конструкция позволяет защитить технику в любое время года. Зимой от холода и осадков, а летом от пыли. И напоследок милые новости из Заполярья. В Усть-Яновском районе заметили необычного гостя – тюленя на берегу реки Яны. Морской зверь лениво отдыхал, когда попал в объектив камеры. Визиту людей он явно не обрадовался. Неуклюже поспешил покинуть место отдыха и скрылся в глубинах северной реки. Перед тем, как исчезнуть, тюлень еще раз выглянул из воды, словно прощаясь с теми, кому посчастливилось его увидеть. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт Удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гость из глубин. На берегу реки Яны в Усть-Янском районе заметили тюленя. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске от плюс 2 до плюс 6 градусов. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 4. В Накыне облачно, воздух прогреется до плюс 5 градусов.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: радио «Алмазный край». Мирный мир. 102.4 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Аон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР, он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергонадзор, Федеральная служба и Китринча Субебил Сел, Тавсунюсь и Бекисунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

just can't make you out. Are you real?

0: в Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Опора надежности. Для Ленского моста готовы 336 свай из 920. Расскажем, как строят главную переправу Якутии. Зимовка под куполом. Техтранспорт Удачнинского ГОКа отправится в надувной ангар на 30 машин. Зачем понадобилась такая конструкция? Гости из глубин. На берегу реки Яны в Устьянском районе заметили тюленя. Теперь подробно. Строители установили 336 буронабивных свай для Порлинского моста. Всего таких будет 920, диаметр каждый – 1,5 метра. Устройство свайных оснований – один из масштабнейших этапов стройки. Им занимаются несколько машин с берега Лены и с кофердамов в ее русле. Некоторые сваи уйдут на глубину, сопоставимую с высотой 13-этажного дома, чтобы обеспечить надежную опору при прохождении льда или сейсмической активности. В недалеком будущем на буронабивных сваях возведут фундамент пилонов моста, а движение по круглогодичной переправе планируется пустить в 2029 году.